Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так

Все на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: You have the right to party.
1: Когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» назвал цены «Нивы Легенд». Она подорожала на 100 тысяч. Внедорожник в базовой комплектации обойдется в 1 200 000. Версии с кондиционером и улучшенным оснащением теперь стоит почти 1 300 000. За комплектацию «Урбан» придется заплатить 1 350 000, а «Блэк» дороже еще на 20 тысяч рублей. Тенет плюс L6 поступит в продажу в сентябре. Кроссовер доступен в двух комплектациях. Цена около 3 миллионов. По габаритам новинка близка Тенет T7. Отличается более броской внешностью и богатым оснащением уже в базе. Есть круговой обзор, более крупный экран мультимедиа и аудиосистема от Sony. Но привод только передний и клиренс меньше. Правительство будет подталкивать российских автопроизводителей к унификации компонентов. По новой стратегии развития автопрома машины нужно оснащать деталями российского производства. Но чтобы это было экономически выгодно, часть компонентов в машинах разных производителей должна быть общей. В первую очередь речь о двигателях и коробках передач. С октября камеры начнут рассылать штрафы за отсутствие ОСАГО. Новая система – одна из самых спорных и долгих в реализации. Страховые компании добивались ее внедрения почти 15 лет. А Министерство внутренних дел до сих пор выступает против. Считает, что проблем от внедрения будет больше, чем эффекта. Почему так много споров из-за штрафов с камер за ОСАГО? В чем за и против новой системы, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Больше дыр». Стилисты Vogue перечислили самые модные джинсы в этом году. Самыми актуальными оказались брюки ярких цветов, например, травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. В то же время в модный список вошли и белые джинсы, которые эксперты уверенно назвали новой классикой. Также популярность вновь набирают рваные фасоны с эффектом поношенности и варианты с отворотами. Кроме того, в числе трендов остались и прежние модные варианты – модели с высокой посадкой и джинсы свободного кроя. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление свежих коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Новые коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на платья. Скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Платья на каждый день для отдыха и особых случаев. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
5: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0061-663.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины,

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 9 часов.
1: В прокуренной комнате, где повышенный градус, без надежды на оттепель,

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Программа на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неоконтакт. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Такая вот короткая история о неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуль!
1: Мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Иди домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит. И не хватит слов рассказать о моей

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск – 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно – 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
2: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0061-663.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Щука – настолько наша рыба, что сопровождает каждого россиянина с раннего детства. Во многих сказках, где есть место рыбе, всегда присутствуют щука да карась. Щука – один из самых распространенных хищников, и есть множество способов ее ловли. И выбирать среди них подходящий надо, исходя из многих факторов. Это и условия рыбалки, и характеристики водоема. Ну и, конечно же, из своих личных пристрастий, умений и возможностей.
3: Где мои снасти?
2: Сейчас, в сентябре, перекусить подросшими мальками становится все сложнее. Водоросли отмирают, и подобраться к добыче становится очень проблематично. Именно сейчас очень увлекательна и азартна ловля зубастой хищницы на живцовую удочку. Чаще всего она происходит поблизости от стены жесткой растительности, камыша или тростника. Конечно же, ловить лучше с лодки. В этом случае повышается маневренность, и открываются очень большие возможности для поисков. А периодически перезабрасывая снасть, можно подкинуть потенциальный щучий обед прямо к зубастой пасти. Лодка же может быть самой простенькой, так как рыбалка, как правило, происходит недалеко от берега.
4: Не клюет.
2: Вроде так привлекательны маленькие плотвички и верховки, а щука внимания на них не обращает, и все ваши труды достаются окуням. Ну или никому, если желанные хищницы рядом и разогнала полосатых конкурентов. А дело может быть вот в чем. Чем дальше время уходит в осень, тем крупнее должен быть и живец, которого нужно предлагать зубастой. Ведь расход энергии щуки при броске к добыче одинаков независимо от размера жертвы, а жирку-то надо к зиме нагулять. Вот щука из экономии и выбирает кусок посытнее. В следующий раз мы коснемся и других способов общения с пятнистой хищницей.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами. День за днем все темнее, ночь каждая, пустота как последствия выбора. Но я знаю, есть что-то важное в каждом моменте.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии планируются рейсы в Архангельск, Уфу и Нижний Новгород. Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, в текущем сезоне пассажиропоток вырос почти на 3000 человек благодаря новым рейсам в Мурманск и Самару. Оправдал себя и первый международный рейс в Минск. Его продлят на следующий год и планируют сделать круглогодичным. В перспективе в аэропорту Петрозаводска намерены открыть несколько новых направлений и еще один международный рейс. Власти ведут переговоры по организации направлений в Архангельск, Уфу и Нижний Новгород. Кроме того, планируется еще один международный маршрут, который губернатор пока не назвал. В Карелии совершенствуют систему оплаты труда педагогических работников. Как отметила министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина, зарплаты педагогов будут прозрачными и понятными. С 1 января 2027 года зарплата учителей будет строиться по модернизированным принципам, включающих в себя единство должностных окладов, четкие и измеримые критерии оценки труда, прямую зависимость выплат от фактической нагрузки и результативности. Особое внимание будет уделено формализации стимулирующих и компенсационных выплат. Их показатели будут закреплены в абсолютных величинах, что исключит неоднозначные трактовки и обеспечит предсказуемость доходов педагогов. Почти 1000 километров полос для защиты от огня создали в лесах Карелии. Работы ежегодно в бесснежный период проводит Карельский центр охраны лесов и арендатор лесных участков республики. Обустроенные минерализованные полосы и лесные дороги, установленные аншлаги – все это поможет снижать пожарную опасность в лесах и эффективно препятствовать распространению огня. Созданные минполосы сохраняются под снегом, при необходимости их дополнительно прочищают. Добавлю, что защищать леса от пожаров – это одна из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие». А тем временем отмену особого противопожарного режима в Карелии отложили из-за грядущего потепления. Об этом сообщила глава Минприроды Карелии Янина Свицкая. За минувшую неделю число патрулирований увеличилось вдвое. Инспекторы совершили более 1000 выездов. Сейчас особое внимание уделяется проверке сроков и методов сбора ягод. С начала сезона в Карелии зарегистрировано 68 лесных пожаров на площади 213 гектаров. Последнее возгорание произошло 10 августа. Беспилотники для охраны лесов применялись 170 раз, сообщила министр. С сегодняшнего дня в Костомукше мусоровозы будут работать по-новому. В некоторых районах города изменится время вывоза твердых коммунальных отходов. Актуальный график времени работы мусоровозов можно узнать в онлайн-издании 64-й параллель. Будьте внимательны. Фестиваль гостеприимства и застольной песни «Припеваючи на бис» вновь объединит Костомукшу и регионы России. 12 сентября в городе пройдет масштабный фестиваль, который соберет исполнителей из разных уголков страны и познакомит гостей с музыкальными, гастрономическими и культурными традициями регионов нашей страны. Вокалисты приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, ДНР и Пудожа. Проект станет продолжением Дня города и вновь превратит Костомукшу в площадку межрегионального культурного обмена – творчества и живого общения. Особенность фестиваля заключается в его уникальном формате городского застолья. Гости смогут не только услышать песни разных народов России, но и стать частью общего действия. Подпевать артистам, знакомиться с традициями регионов и ощущать атмосферу настоящего гостеприимства. Программа начнется 12 сентября в 15 часов на «Героев 2». Далее новости Калевалы. Северные электрические сети информируют жителей поселка Калевала о неотложном отключении электроэнергии с 7 и 8 сентября с 13:30 до 17 часов. Без электричества останутся частично дома по улице Гидростроителей, Вени Мёнина, Марии Михеевой и Мауры Хатеевой. Подробнее об отключении читайте на официальных страничках Калевальского района и газеты «Новости Калевалы» ВКонтакте. Сотрудники Госюрбюро Республики Карелия напоминают, 11 сентября с 12 до 14 часов состоится прием граждан юристам Госюрбюро в Центральной районной библиотеке поселка Калевала на Ленина 2 для оказания бесплатной юридической помощи. Обратите внимание, что для получения консультации необходимо предъявить паспорт и документы, подтверждающие ваш статус. В рамках проекта «Эх, дороги» Национальный театр Республики отправляется в гастрольный тур. Театралы встретятся со зрителями Сегежи, Кими и Калевалы. Так, 11 сентября в 18 часов районный дом культуры приглашает всех желающих посетить спектакль-концерт «Про войну слишком много и громко не надо». Основой спектакля стали песни, символизирующие эпоху, «Катюша», «Три танкиста», «Баллада о матери» и другие знаковые композиции, объединяющие поколения. Дополнением к ним будут реальные истории, личные свидетельства и воспоминания близких людей самих актеров. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 7, плюс 9 градусов на термометре, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до плюс 13, но при этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 11 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 7, плюс 9 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Калевале ожидается плюс 9, плюс 12 градусов, небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт. Мы угощаем.
2: Ну вот и началась новая рабочая неделя. Всем вдохновения, сил и энергии для плодотворной работы. Но и помните, что музыка помогает нам поверить в себя и добиваться поставленных задач, даже самых сложных в ближайшее время. Меня зовут Наталья Попова. Я предлагаю дарить друг другу хорошее настроение и радоваться жизни вместе.

0: Реклама на местном радио.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0001-663.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
3: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
5: Все в силе.
4: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
5: Я ж говорю, все в силе.
6: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
7: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
8: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну а первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Павлу Алексееву. Ваши коллеги, Павел, поздравляют с днем рождения. Желают вам, чтобы все ваши цели достигались с минимальными усилиями. Но настроение всегда оставалось на высоте. Но сегодня еще и побольше приятных сюрпризов.

Поздравления и подарки по случаю дня рождения принимает сегодня Владимир Бастрюков. Желаем вам новых побед, крепких нервов и настоящих друзей рядом. Пусть жизнь радует неожиданными подарками и обязательно яркими моментами и каждый день.

Ну а этот музыкальный подарок отправляется Роману Дадабаеву. Ваши друзья желают вам не терять драйва, находить возможности там, где, возможно, другие сдаются. И пусть в жизни будет много света и тепла.

свой день рождения отмечает сегодня Виктор Сонников. Виктор, день рождения – это традиционно такой персональный новый старт. Так вот, ваши коллеги, ваши друзья желают вам оставаться собой, идти к своим целям и, самое главное, получать от жизни максимум удовольствий. С днем рождения!

Еще одна порция радиодесерта отправляется Дмитрию Жирносеку. Пусть, Дмитрий, на вашем пути будет побольше вдохновения, меньше преград и побольше людей, которые по-настоящему вас ценят.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

911-402-2040, телефон нашего прямого эфира. Если вам есть кого поздравить, кому адресовать теплые слова, прямо сейчас пишите, все обязательно передам. Ну а поздравления прямо сейчас отправляются Дмитрию Умеренко, который сегодня отмечает день рождения. Пусть никакие трудности не сбивают вас с пути, Дмитрий. Ну а все задуманное пусть сбывается легко и, главное, быстро. С днем рождения!

Еще одно поздравление прямо сейчас отправляется Дмитрию Шумову, который отмечает свой день рождения сегодня. Коллеги ваши, Дмитрий желает вам бодрости, удачи и побольше поводов для гордости собой. С днем рождения, только положительных эмоций.

Поздравления и подарки по случаю дня рождения принимает сегодня Алексей Шпиц, ваши друзья и ваши коллеги. Алексей желает вам, чтобы ваш путь был насыщенным, а каждый новый шаг обязательно приближал к вашим мечтам. Хорошего настроения и веселого праздника!

Это все к этому часу, друзья. И с вами прощаюсь, но ненадолго. Совсем скоро мы вновь услышимся на волнах местного радио.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. Собирать машины будут на заводе в Калуге. Производство идет полным циклом со сваркой, окраской и финальной сборкой кузова. Новинка сопоставима с Tenet T7, но у нее более современный дизайн и расширенный набор опций. При этом меньше клиренс и нет полного привода. В продажу поступил Solers ST8 с автоматической коробкой передач. Также пикап получил более мощный двигатель на 224 лошадиные силы. Новинка будет интересна тем, кто не хочет переплачивать за более крупный пикап ST9 за 3,5 миллиона рублей. Восьмерка на 300-400 тысяч дешевле. Tenet T7 восстановил допуск такси. После месячного перерыва машины снова включат в реестр. Напомним, в начале августа вступили в силу новые сертификаты. Допуск модели к такси привязан к конкретному документу, поэтому она автоматически выбыла из списка. Теперь перечень обновили. Tenet T7 снова стал доступен для такси. Недавно в России стартовали продажи нового люксового кроссовера V07. Это 5-метровый гибрид с комфортным 6-местным салоном. До 100 км в час он разгоняется быстрее 5 секунд, может проехать больше 1000 км без заезда на заправку или дозарядку. Подробнее о том, что собой представляет новый V07 и в чем его отличие от конкурентов Атвоя и Лисяна, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

как в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0001-663.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
2: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони 5-20-09.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошли.
1: Местное время 14 часов.
2: Новости.
3: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии планируются рейсы в Архангельск, Уфу и Нижний Новгород. Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, в текущем сезоне пассажиропоток вырос почти на 3000 человек благодаря новым рейсам в Мурманск и Самару. Оправдал себя и первый международный рейс в Минск. Его продлят на следующий год и планируют сделать круглогодичным. В перспективе в аэропорту Петрозаводска намерены открыть несколько новых направлений и еще один международный рейс. Власти ведут переговоры по организации направлений в Архангельск, Уфу и Нижний Новгород. Кроме того, планируется еще один международный маршрут, который губернатор пока не назвал. В Карелии совершенствуют систему оплаты труда педагогических работников. Как отметила министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина, зарплаты педагогов будут прозрачными и понятными. С 1 января 2027 года зарплата учителей будет строиться по модернизированным принципам, включающих в себя единство должностных окладов, четкие и измеримые критерии оценки труда, прямую зависимость выплат от фактической нагрузки и результативности. Особое внимание будет уделено формализации стимулирующих и компенсационных выплат. Их показатели будут закреплены в абсолютных величинах, что исключит неоднозначные трактовки и обеспечит предсказуемость доходов педагогов. Почти 1000 километров полос для защиты от огня создали в лесах Карелии. Работы ежегодно в бесснежный период проводит Карельский центр охраны лесов и арендатор лесных участков республики. Обустроенные минерализованные полосы и лесные дороги, установленные аншлаги – все это поможет снижать пожарную опасность в лесах и эффективно препятствовать распространению огня. Созданные минполосы сохраняются под снегом, при необходимости их дополнительно прочищают. Добавлю, что защищать леса от пожаров – это одна из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие». А тем временем отмену особого противопожарного режима в Карелии отложили из-за грядущего потепления. Об этом сообщила глава Минприроды Карелии Янина Свицкая. За минувшую неделю число патрулирований увеличилось вдвое. Инспекторы совершили более 1000 выездов. Сейчас особое внимание уделяется проверке сроков и методов сбора ягод. С начала сезона в Карелии зарегистрировано 68 лесных пожаров на площади 213 гектаров. Последнее возгорание произошло 10 августа. Беспилотники для охраны лесов применялись 170 раз, сообщила министр. С сегодняшнего дня в Костомукше мусоровозы будут работать по-новому. В некоторых районах города изменится время вывоза твердых коммунальных отходов. Актуальный график времени работы мусоровозов можно узнать в онлайн-издании 64-й параллель. Будьте внимательны. Фестиваль гостеприимства и застольной песни «Припеваючи на бис» вновь объединит Костомукшу и регионы России. 12 сентября в городе пройдет масштабный фестиваль, который соберет исполнителей из разных уголков страны и познакомит гостей с музыкальными, гастрономическими и культурными традициями регионов нашей страны. Вокалисты приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, ДНР и Пудожа. Проект станет продолжением Дня города и вновь превратит Костомукшу в площадку межрегионального культурного обмена – творчества и живого общения. Особенность фестиваля заключается в его уникальном формате городского застолья. Гости смогут не только услышать песни разных народов России, но и стать частью общего действия. Подпевать артистам, знакомиться с традициями регионов и ощущать атмосферу настоящего гостеприимства. Программа начнется 12 сентября в 15 часов на «Героев-2». Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 7, плюс 9 градусов на термометре, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до плюс 13, но при этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 11 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала, 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвобласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. Комсервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск – 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6. Офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – геометрические вариации. Стилист Анита Глосс предложила эффектные способы стилизовать самый популярный предмет гардероба. Речь идет о джинсах, которые наиболее активно носят именно в прохладную погоду. Так, эксперт посоветовала носить штаны из денима с объемными бомберами или принтованным верхом. Также удачным станет образ из тотал денима, подчеркнула Глосс. Мой безусловный фаворит. Джинсовый верх в сочетании с джинсовым низом всегда смотрится смело, цельно и невероятно стильно, уточнила Анита. Также стилист обращает внимание на сочетание джинсов с приталенным жакетом. Игра на контрастах – мой любимый прием. Строгие линии жакета и расслабленность джинсов создают идеальный баланс между элегантностью и повседневностью, пояснила девушка. И в заключение предложила создавать красивую геометрию пропорций с помощью укороченного верха и низа завышенной талии. Вдохновиться на создание своего эффектного стильного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina». Ботине. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-10-01-001-663.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 16 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии планируются рейсы в Архангельск, Уфу и Нижний Новгород. Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, в текущем сезоне пассажиропоток вырос почти на 3000 человек благодаря новым рейсам в Мурманск и Самару. Оправдал себя и первый международный рейс в Минск. Его продлят на следующий год и планируют сделать круглогодичным. В перспективе в аэропорту Петрозаводска намерены открыть несколько новых направлений и еще один международный рейс. Власти ведут переговоры по организации направлений в Архангельск, Уфу и Нижний Новгород. Кроме того, планируется еще один международный маршрут, который губернатор пока не назвал. В Карелии совершенствуют систему оплаты труда педагогических работников. Как отметила министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина, зарплаты педагогов будут прозрачными и понятными. С 1 января 2027 года зарплата учителей будет строиться по модернизированным принципам, включающих в себя единство должностных окладов, четкие и измеримые критерии оценки труда, прямую зависимость выплат от фактической нагрузки и результативности. Особое внимание будет уделено формализации стимулирующих и компенсационных выплат. Их показатели будут закреплены в абсолютных величинах, что исключит неоднозначные трактовки и обеспечит предсказуемость доходов педагогов. Почти 1000 километров полос для защиты от огня создали в лесах Карелии. Работы ежегодно в бесснежный период проводит Карельский центр охраны лесов и арендатор лесных участков республики. Обустроенные минерализованные полосы и лесные дороги, установленные аншлаги – все это поможет снижать пожарную опасность в лесах и эффективно препятствовать распространению огня. Созданные минполосы сохраняются под снегом, при необходимости их дополнительно прочищают. Добавлю, что защищать леса от пожаров – это одна из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие». А тем временем отмену особого противопожарного режима в Карелии отложили из-за грядущего потепления. Об этом сообщила глава Минприроды Карелии Янина Свицкая. За минувшую неделю число патрулирований увеличилось вдвое. Инспекторы совершили более 1000 выездов. Сейчас особое внимание уделяется проверке сроков и методов сбора ягод. С начала сезона в Карелии зарегистрировано 68 лесных пожаров на площади 213 гектаров. Последнее возгорание произошло 10 августа. Беспилотники для охраны лесов применялись 170 раз, сообщила министр. С сегодняшнего дня в Костомукше мусоровозы будут работать по-новому. В некоторых районах города изменится время вывоза твердых коммунальных отходов. Актуальный график времени работы мусоровозов можно узнать в онлайн-издании 64-й параллель. Будьте внимательны. Фестиваль гостеприимства и застольной песни «Припеваючи на бис» вновь объединит Костомукшу и регионы России. 12 сентября в городе пройдет масштабный фестиваль, который соберет исполнителей из разных уголков страны и познакомит гостей с музыкальными, гастрономическими и культурными традициями регионов нашей страны. Вокалисты приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, ДНР и Пудожа. Проект станет продолжением Дня города и вновь превратит Костомукшу в площадку межрегионального культурного обмена – творчества и живого общения. Особенность фестиваля заключается в его уникальном формате городского застолья. Гости смогут не только услышать песни разных народов России, но и стать частью общего действия. Подпевать артистам, знакомиться с традициями регионов и ощущать атмосферу настоящего гостеприимства. Программа начнется 12 сентября в 15 часов на «Героев-2». Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 7, плюс 9 градусов на термометре, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до плюс 13, но при этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 11 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 34-103-300-232.
3: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнуты, как болиди поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрутить.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Всем привет! На часах 17 часов, и это значит, что ближайший час будет не просто музыкальным, а по-настоящему аппетитным. Я приготовила для вас порцию интересных фактов, а главное, мы разыграем вкусные призы, которые точно поднимут вам настроение. Так что делайте погромче, ловите первый трек и готовьтесь побеждать.

37027, телефон нашего прямого эфира. Если есть настроение кому-то лично адресовать свои приветы, обязательно звоните или присылайте смс на номер 911-402-2040. Тут уже я обязательно все передам. Ну и традиционно сегодня начнем с официальной информации. Генеральный директор дивизиона «Северсталь» «Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов несколько дней работал в Костомукше с руководителями корейского «Акатыша». Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию череповецкой фабрики по производству «Акатышей» не приведет к отказу от продукции ГУОКа. Оказывается, громкая музыка заставляет людей выбирать менее полезную еду, так что, если собираетесь перекусить, делайте приемники чуть потише. Говорят, что дети – это цветы жизни. Тогда, получается, внуки – это уже целый сад. Сегодня отмечают День внучат. Отличный повод встретиться и прекрасно провести время. Ну а кто намерен испытать свою удачу сегодня в наших конкурсах, я напоминаю, что на кону порция крылышек от папы Ромы и сытный ланч от кафе «Суши Биг».

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Генеральный директор дивизиона «Северсталь» «Российская сталь» Евгений Виноградов несколько дней работал в Костомукше вместе с руководителями компании и корейского окатыша. Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию Череповецкой фабрики по производству окатышей не приведет к отказу от продукции ГОКа. Евгений Виноградов провел лидерский обход в цехе измельчения обогащений хвостового хозяйства. Этот инструмент создан, чтобы помочь руководителям организовать правильную работу в части обеспечения безопасных условий труда. Результаты аудита станут основой для оперативных изменений на фабрике. Среди зон для развития Евгений Николаевич отметил недостаточные коммуникации с сотрудниками, нарушение сроков устранения замечаний и наличие двойных стандартов. И подчеркнул, что для него, как руководителя, этот лидерский обход был очень полезен. Рабочая группа во главе с Евгением Виноградовым посетила действующие карьеры. Предприятия особое внимание уделили флагманскому проекту комбината – комплексу циклично-поточной технологии. Пообщавшись с сотрудниками и обсудив болевые точки, Евгений Николаевич отметил высокий уровень взаимодействия ремонтников и технологов в горно-транспортном комплексе, что позволяет улучшить производственные показатели в части КТГ горной техники и снижать аварийный простой. Такой подход должен быть использован и на других ресурсных активах. Руководитель отметил, что в ожидании начала производства окатышей на ЧРМК и с учетом их особенностей команде корейского окатыша необходимо подготовиться к изменению технологических режимов обжига и химсостава своей продукции. Нужно синхронизировать процессы в Костомукше и Череповце, чтобы обеспечить стабильную работу доменных печей при минимальных затратах на производство. С запуском цеха по производству окатышей спрос на продукцию корейского окатыша у ЧРМК не снизится. Рабочий визит в Костомукшу завершили стратегической сессии. Евгений Виноградов и руководители корейского окатыша обсудили результаты пульса «Северстали» и определили важные моменты, на которых стоит фокусироваться для роста вовлеченности всего коллектива.

0: просто в городе ли ты сейчас? У тебя же теперь концерты, там фанаты.
1: Оказывается,
2: громкая музыка заставляет людей выбирать менее полезную еду. Ученые выяснили, что громкость музыки в кафе, в ресторанах напрямую влияет на то, какие блюда заказывают посетители. И чем громче звуковое сопровождение, тем больше людей выбирают высококалорийные и относительно вредные блюда. Ученые провели такой эксперимент. В определенные дни в кафе проигрывали фоновую музыку на громкости в 55 дБ, в другие дни на 70 дБ. При этом работники кафе включали один и тот же плейлист из поп-песен, джаза и блюза. Так вот, все блюда меню ученые разделили на полезные, ну, условно, конечно, да, вредные и нейтральные. Так вот, в тихий день полезные и вредные блюда выбирали примерно одинаковое количество посетителей. А вот когда музыку включали погромче, полезную еду заказывали лишь каждый пятый посетитель, тогда как вредную выбирали больше половины. Ну, а число тех, кто ограничился нейтральными напитками, сократилось до чуть менее 20%. Так что, если контролируете свое питание, обращайте внимание и на громкость музыки в заведении. Эх, кругом ловушки, нигде просто тут не сесть и не поесть от души. Так что будьте внимательны.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Друзья, сегодня отличный повод позвонить своим бабушкам, дедушкам, ну и, соответственно, внукам, поскольку сегодня отмечается День внучат. Теплый семейный праздник. И это прекрасная возможность провести вечерок вместе за чашечкой чая. По словам авторов этого праздника, это не про возраст, это скорее про связь, связь поколений. Даже если ваши внуки уже давно выше вас на голову, в душе они всегда остаются теми самыми человечками, которые вновь подарили вам ощущение счастья и позволили вновь вместе с ними делать первые шаги и первые открытия.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
4: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0001-663.
5: Да, здесь есть все, что нужно.
6: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и традиционно столь аппетитная заставка, как всегда, предшествует нашему не менее аппетитному конкурсу от кафе «Суши Биг». «Суши Биг» призывает всех наслаждаться осенью, не прятаться за стенами, дышать свежим воздухом, пейте горячий какао и ешьте круассаны. Помогите этой осени стать для вас запоминающейся и яркой, а не серой и унылой. Ну и чтобы добавить чуток вкуса, предлагаем разыграть ланч от кафе «Суши Биг» прямо сейчас. И традиционно по трем моим подсказкам вам надо догадаться, о каком блюде я говорю. Итак, в переводе с крымско-татарского название этого блюда переводится буквально «сырой пирог». О том, откуда на самом деле началась история этого блюда и кто придумал первый рецепт, спорит сразу несколько государств и народов. Это турки, литовцы, крымские татары и узбеки. С другой стороны, за пределами постсоветского пространства желающих купить это блюдо, в принципе, почти не встретишь. Там оно неизвестно. Ну и отдельно повара всегда дают советы, как правильно есть это блюдо. Так вот, правильно руками, держа вертикально и есть с верхнего слоя. О чем речь, друзья, сегодня? Присылайте ваши сообщения на номер 911-402-2040. Автор 12-го правильного ответа отправится в кафе «Суши Биг».
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси, номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015-0417, ИНН 100-401-4196-92.

Ну что, друзья, я хочу сказать, что практически все прислали правильные ответы. Конечно же, речь сегодня шла про чебуреки, и поэтому... Так, поскольку не все правильные ответы, делаем скрин наших сообщений, чтобы все было по-честному. И 12-й смс пришло с номера, который заканчивается на 6672. Ловите наши аплодисменты. Ваше сообщение стало 12-м. И, соответственно, с удовольствием, надеюсь, отведаете выигранный ланч в кафе «Суши Биг». И, в общем-то, наслаждаясь своей победой в том числе. В ответном сообщении напишу, как вы сможете забрать свой приз.

0: доступной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, планируете идеальный вечер, но совершенно не хотите стоять у плиты? Правильно, оставьте это профессионалам, потому что сейчас мы разыграем порцию сочных крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Так что делайте приемники погромче. Ну и традиционно мы поставим вам фрагмент песни, но одно слово скрыли звуковым сигналом. Давайте послушаем.

собственно, фрагмент песни вы только что услышали. 911-402-2040. Присылайте на этот номер пропущенное слово. И чье СМС с правильным ответом станет сегодня, ну, скажем, 15-м, отправиться наслаждаться вкусным ужином или обедом, кому как нравится, к папе Роме. Поехали! Поехали!

что, песню на сиреневой луне сегодня узнали абсолютно все, и все прислали правильный ответ. Конечно же, мы спрятали слово «нить», и осталось подсчитать, чье СМС стало 15-м. Пересчитываю, еще раз повторяю, потому что некоторые присылали по несколько сообщений, но все сообщения у нас учитываются как одно. Поэтому, ну, вот такая вот история. Будем считать. И 15-е сообщение с правильным ответом сегодня у нас пришло с номера, который заканчивается на 1675. Ловите наши аплодисменты. Ну, удача явно сегодня вам улыбается чуть шире, чем всем остальным, поэтому с удовольствием наслаждайтесь крылышками в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Как это сделать, напишу вам в ответном сообщении. И я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Я желаю всем хорошего вечера понедельника, прекрасной рабочей недели. Ну, а мы с вами услышимся уже завтра на 104 FM. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
4: 5-20-09. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Еще не вечер!

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии планируются рейсы в Архангельск, Уфу и Нижний Новгород. Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, в текущем сезоне пассажиропоток вырос почти на 3000 человек благодаря новым рейсам в Мурманск и Самару. Оправдал себя и первый международный рейс в Минск. Его продлят на следующий год и планируют сделать круглогодичным. В перспективе в аэропорту Петрозаводска намерены открыть несколько новых направлений и еще один международный рейс. Власти ведут переговоры по организации направлений в Архангельск, Уфу и Нижний Новгород. Кроме того, планируется еще один международный маршрут, который губернатор пока не назвал. В Карелии совершенствуют систему оплаты труда педагогических работников. Как отметила министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина, зарплаты педагогов будут прозрачными и понятными. С 1 января 2027 года зарплата учителей будет строиться по модернизированным принципам, включающих в себя единство должностных окладов, четкие и измеримые критерии оценки труда, прямую зависимость выплат от фактической нагрузки и результативности. Особое внимание будет уделено формализации стимулирующих и компенсационных выплат. Их показатели будут закреплены в абсолютных величинах, что исключит неоднозначные трактовки и обеспечит предсказуемость доходов педагогов. Почти 1000 километров полос для защиты от огня создали в лесах Карелии. Работы ежегодно в бесснежный период проводит Карельский центр охраны лесов и арендатор лесных участков республики. Обустроенные минерализованные полосы и лесные дороги, установленные аншлаги – все это поможет снижать пожарную опасность в лесах и эффективно препятствовать распространению огня. Созданные минполосы сохраняются под снегом, при необходимости их дополнительно прочищают. Добавлю, что защищать леса от пожаров – это одна из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие». А тем временем отмену особого противопожарного режима в Карелии отложили из-за грядущего потепления. Об этом сообщила глава Минприроды Карелии Янина Свицкая. За минувшую неделю число патрулирований увеличилось вдвое. Инспекторы совершили более 1000 выездов. Сейчас особое внимание уделяется проверке сроков и методов сбора ягод. С начала сезона в Карелии зарегистрировано 68 лесных пожаров на площади 213 гектаров. Последнее возгорание произошло 10 августа. Беспилотники для охраны лесов применялись 170 раз, сообщила министр. С сегодняшнего дня в Костомукше мусоровозы будут работать по-новому. В некоторых районах города изменится время вывоза твердых коммунальных отходов. Актуальный график времени работы мусоровозов можно узнать в онлайн-издании «64-й параллель». Будьте внимательны. Фестиваль гостеприимства и застольной песни «Припеваючи на бис» вновь объединит Костомукшу и регионы России. 12 сентября в городе пройдет масштабный фестиваль, который соберет исполнителей из разных уголков страны и познакомит гостей с музыкальными, гастрономическими и культурными традициями регионов нашей страны. Вокалисты приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, ДНР и Пудожа. Проект станет продолжением Дня города и вновь превратит Костомукшу в площадку межрегионального культурного обмена – творчества и живого общения. Особенность фестиваля заключается в его уникальном формате городского застолья. Гости смогут не только услышать песни разных народов России, но и стать частью общего действия, подпевать артистам, знакомиться с традициями регионов и ощущать атмосферу настоящего гостеприимства. Программа начнется 12 сентября в 15 часов на Героев 2. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 7, плюс 9 градусов на термометре, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до плюс 13, но при этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 11 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала, 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. Сервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Барабани сектор приз, но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холо-холо, стой.
0: Бакс Банни.
1: Холо-холо, стой.
0: Мы на баре.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термокружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Щука – настолько наша рыба, что сопровождает каждого россиянина с раннего детства. Во многих сказках, где есть место рыбе, всегда присутствуют щука да карась. Щука – один из самых распространенных хищников, и есть множество способов ее ловли. И выбирать среди них подходящий надо, исходя из многих факторов. Это и условия рыбалки, и характеристики водоема. Ну и, конечно же, из своих личных пристрастий, умений и возможностей.
3: Где мои снасти?
2: Сейчас, в сентябре, перекусить подросшими мальками становится все сложнее. Водоросли отмирают, и подобраться к добыче становится очень проблематично. Именно сейчас очень увлекательна и азартна ловля зубастой хищницы на живцовую удочку. Чаще всего она происходит поблизости от стены жесткой растительности, камыша или тростника. Конечно же, ловить лучше с лодки. В этом случае повышается маневренность, и открываются очень большие возможности для поисков. А периодически перезабрасывая снасть, можно подкинуть потенциальный щучий обед прямо к зубастой пасти. Лодка же может быть самой простенькой, так как рыбалка, как правило, происходит недалеко от берега.
4: Не клюет.
2: Вроде так привлекательны маленькие плотвички и верховки. А щука внимания на них не обращает, и все ваши труды достаются окуням. Ну или никому, если желанные хищницы рядом и разогнала полосатых конкурентов. А дело может быть вот в чем. Чем дальше время уходит в осень, тем крупнее должен быть и живец, которого нужно предлагать зубастой. Ведь расход энергии щуки при броске к добыче одинаков независимо от размера жертвы, а жирку-то надо к зиме нагулять. Вот щука из экономии и выбирает кусок посытнее. В следующий раз мы коснемся и других способов общения с пятнистой хищницей.
5: Душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А.

0: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ты расскажи про нас зиму свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – геометрические вариации. Стилист Анита Глосс предложила эффектные способы стилизовать самый популярный предмет гардероба. Речь идет о джинсах, которые наиболее активно носят именно в прохладную погоду. Так, эксперт посоветовала носить штаны из денима с объемными бомберами или принтованным верхом. Также удачным станет образ из тотал денима, подчеркнула Глосс. Мой безусловный фаворит. Джинсовый верх в сочетании с джинсовым низом всегда смотрится смело, цельно и невероятно стильно, уточнила Анита. Также стилист обращает внимание на сочетание джинсов с приталенным жакетом. Игра на контрастах – мой любимый прием. Строгие линии жакета и расслабленность джинсов создают идеальный баланс между элегантностью и повседневностью, пояснила девушка. И в заключение предложила создавать красивую геометрию пропорций с помощью укороченного верха и низа завышенной талии. Вдохновиться на создание своего эффектного стильного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina». Ботине. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта» только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55-95-03.
3: Нет, это финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды ты

своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В новый учебный год с новыми знаниями. Английская языковая школа ждет детей 6 лет, школьников и взрослых на занятия, чтобы вместе превратить школьный предмет в увлекательное изучение иностранного языка. Английская языковая школа, Калевала 13, второй этаж. Звоните 921-012-1225. Учитесь с удовольствием и получайте результат. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднее специальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте ХХРУ, а также уточнить детали можно по телефону 925-213-48-75. Сервис на постоянную работу требуется: слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.
1: Я тебе кое-что скажу.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. Собирать машины будут на заводе в Калуге. Производство идет полным циклом со сваркой, окраской и финальной сборкой кузова. Новинка сопоставима с Tenet T7, но у нее более современный дизайн и расширенный набор опций. При этом меньше клиренс и нет полного привода. В продажу поступил Solers ST8 с автоматической коробкой передач. Также пикап получил более мощный двигатель на 224 лошадиные силы. Новинка будет интересна тем, кто не хочет переплачивать за более крупный пикап ST9 за 3,5 миллиона рублей. Восьмерка на 300-400 тысяч дешевле. Tenet T7 восстановил допуск такси. После месячного перерыва машины снова включат в реестр. Напомним, в начале августа вступили в силу новые сертификаты. Допуск модели к такси привязан к конкретному документу, поэтому она автоматически выбыла из списка. Теперь перечень обновили. Tenet T7 снова стал доступен для такси. Недавно в России стартовали продажи нового люксового кроссовера V07. Это 5-метровый гибрид с комфортным 6-местным салоном. До 100 км в час он разгоняется быстрее 5 секунд, может проехать больше 1000 км без заезда на заправку или дозарядку. Подробнее о том, что собой представляет новый V07 и в чем его отличие от конкурентов Атвоя и Лисяна, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет. Неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

довозил меня и пила в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо. Вот только 36,6

хоть что-то такое, мол, я на записи, типа. Ну это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.